Поздравляем! Певец и композитор отмечает юбилей концертами. На столичном теплоходе, в концертных залах по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Любимая музыка объединяет города. Вместе в пути с Дорожным радио. Ваша Яна Чурина.

скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: В России начинается сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация стабильная, готовность к сезону высокая, прививочная кампания уже идет. Вакцины поступают в регионы. В этом году препараты полностью обновлены. Заменены были все три компонента вакцины. В первую очередь ее предлагают детям, пожилым, а также гражданам с ослабленным здоровьем и тем, кто в работе много общается с людьми. В прошлом году прививки от гриппа сделали 55% жителей России. Режиссер-мультипликатор Юрий Нарштейн отметил юбилей 85-летием народного артиста, поздравил президент России Владимир Путин. Он назвал фильмы Нарштейна шедеврами отечественного и мирового анимационного искусства и пожелал юбиляру крепкого здоровья и благополучия. Уроженец Пензенской области, Юрий Нарштейн известен миллионам зрителей, прежде всего мультфильмами «Ежик в тумане» и «Сказка сказок». Мультипликатор разработал уникальную технику многослойной перекладки, которая позволяет создавать объемные живописные изображения. Кремль считает хорошей инициативу США об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он при этом не подтвердил, что договоренность уже достигнута. Напомню, что ранее президент США Дональд Трамп объявил, что официальная Москва и украинские власти согласились не наносить ударов по энергетическим объектам друг друга. Как уточняет агентство РБК, официального подтверждения пока не поступало. В Троице Сергиевой лавре временно поместили копию знаменитой иконы Троица Андрея Рублева. Оригинал перенесли из иконостаса Троицкого собора в реставрационные мастерские еще в конце августа, когда началась плановая сверка состояния и проверка климатической витрины шедевра. Официальные результаты обследования пока не опубликованы. Напомню, икона Святая Троица была написана Андреем Рублевым в 1-15 века. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам обновленную модель «Лада Веста Спорт». Во всех комплектациях теперь доступен автоматический климат-контроль, а также телематическая система «Лада Коннект Старт» для удаленного управления машиной. Через мобильное приложение можно проверить уровень топлива, заряд аккумулятора, геолокацию, температуру движка, статус дверей, багажника и так далее. Цена «Лада Веста Спорт» осталась прежней, не изменилась и техническая часть. Текущие продажи спортивной версии «Весты» составляют порядка 100 автомобилей в месяц. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

новогодний, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами в

0: от своих платформ скидки, бонусы или компенсацию части страховых взносов. По данным российской газеты, с 1 октября новшество коснется водителей и перевозчиков, работающих через цифровые платформы. Те будут обязаны ежемесячно предоставлять преимущество стоимостью не менее 2,9% от заработка через нее за прошлый месяц. Так, при месячном доходе в 50 тысяч рублей бонус составит порядка 1500. А вот форму поддержки площадка выберет сама. Это может быть снижение комиссии, скидка на услуги или рекламные бонусы. Министр иностранных дел Сергей Лавров поучаствует в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 22 сентября глава внешнеполитического ведомства России отправится в Нью-Йорк. Его выступление с трибуны Генассамблеи запланировано на 26 сентября. По словам Сергея Лаврова, в ходе встречи с американским госсекретарем Марко Рубио он рассчитывает понять, каким видит урегулирование украинского конфликта официальный Вашингтон. Помимо этого, у российского министра запланирован ряд двусторонних встреч с представителями дружественных государств. Дмитрий Оленичев возглавил тульский «Арсенал» во второй раз в карьере. 53-летний специалист ранее тренировал клуб до 2015 года, выведя «Арсенал» из любителей в премьер-лигу. Сейчас команда выступает во втором по силе дивизионе первой лиги. Напомню, что Дмитрий Оленичев также работал в «Спартаке» и «Енисее», тренировал юношескую сборную России. Новый аэровокзал в Вологде построят к 2029 году. Контракт на строительство уже заключен, работы начнут до конца года текущего. Новый терминал внутренних воздушных линий сможет принимать до 200 пассажиров в час. Длину взлетно-посадочной полосы в Вологде увеличат с 1,5 километра до 2,5. Это позволит принимать и отправлять среднемагистральные лайнеры, а значит откроет прямые перелеты из Вологды в другие города России. И расширит географию авиарейсов, ограниченную полетами в Москву, Петербург и Великий Устюг. Во Франции бензин подорожал до рекордных значений. В среднем за литр 95-го там просят 2,11 евро. Это абсолютный рекорд за последние 40 с лишним лет. Дизельное топливо во Франции также приближается к рекордным показателям 2 евро и 29 евроцентов за литр. Топливо во Франции прибавляет в стоимости шестую неделю подряд. Главной причиной эксперты называют эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Водители такси и курьеры смогут получать

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начинается сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация стабильная, готовность к сезону высокая, прививочная кампания уже идет. Вакцины поступают в регионы. В этом году препараты полностью обновлены. Заменены были все три компонента вакцины. В прошлом году прививки от гриппа сделали 55% жителей России. Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который предусматривает рост доли креативных индустрий в ВВП России с примерно 4% в 2025 году до 7,7% через 10 лет. Отмечу, что под креативной экономикой понимается сфера, основанная на интеллектуальной собственности и творчестве. К ней относят кино, музыку, дизайн, моду, видеоигры, рекламу, медиа и так далее. В британском Лондоне рабочие обнаружили старинные предметы быта при реставрации Букингемского дворца. Под половицами и в стенах нашлись вещи полувековой и более давности, например, фрагмент газеты за 1889. Также в списке находок футбольные купоны, стоптанные бутсы и инструкция для сотрудников дворца. Из нее следует, что королева и члены монаршей семьи тогда должны были перемещаться по залу резиденции строго по часовой стрелке. Реставрация Букингемского дворца в Лондоне идет почти 10 лет и должна завершиться в 2027. Казахстан впервые примет суперкубок УЕФА. В 2028 году финал европейского клубного турнира примет Астана-Арена. Такое решение исполком УЕФА принял в ходе заседания в Салониках. Точная дата матча в столице Казахстана пока не объявлена. Напомню, что суперкубок УЕФА – это ежегодная игра, в которой встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В этом году трофеи разыгрывали в Зальцбурге. ПСЖ обыграл Астон Виллу со счетом 2-1. Вратарь французской команды Матвей Сафонов стал обладателем суперкубка во второй раз.
0: Транспорт.
1: Производство автомобилей возрожденного бренда «Волга» вышло на полный цикл. Теперь кроссоверы К40, К50 и седан С50 не просто собирают из готовых деталей, а полностью сваривают и окрашивают прямо на заводе в Нижнем Новгороде. В автомобилях используются также российские лобовые стекла, аккумуляторы, выхлопные системы и блоки «Эроглонас». К 2028 году планируется начать выпуск собственных двигателей и трансмиссий «Волги». Все три модели возрожденного бренда уже в продаже. Гарантия на машины составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начинается сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация стабильная, готовность к сезону высокая, прививочная кампания уже идет. Вакцины поступают в регионы. В этом году препараты полностью обновлены. Заменены были все три компонента вакцины. В прошлом году прививки от гриппа сделали 55% жителей России. Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который предусматривает рост доли креативных индустрий в ВВП России с примерно 4% в 2025 году до 7,7% через 10 лет. Отмечу, что под креативной экономикой понимается сфера, основанная на интеллектуальной собственности и творчестве. К ней относят кино, музыку, дизайн, моду, видеоигры, рекламу, медиа и так далее. В британском Лондоне рабочие обнаружили старинные предметы быта при реставрации Букингемского дворца. Под половицами и в стенах нашлись вещи полувековой и более давности, например, фрагмент газеты за 1889. Также в списке находок футбольные купоны, стоптанные бутсы и инструкция для сотрудников дворца. Из нее следует, что королева и члены монаршей семьи тогда должны были перемещаться по залу резиденции строго по часовой стрелке. Реставрация Букингемского дворца в Лондоне идет почти 10 лет и должна завершиться в 2027. Казахстан впервые примет суперкубок УЕФА. В 2028 году финал европейского клубного турнира примет Астана-Арена. Такое решение исполком УЕФА принял в ходе заседания в Салониках. Точная дата матча в столице Казахстана пока не объявлена. Напомню, что суперкубок УЕФА – это ежегодная игра, в которой встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В этом году трофеи разыгрывали в Зальцбурге. ПСЖ обыграл Астон Виллу со счетом 2-1. Вратарь французской команды Матвей Сафонов стал обладателем суперкубка во второй раз.
0: Транспорт.
1: Производство автомобилей возрожденного бренда «Волга» вышло на полный цикл. Теперь кроссоверы К40, К50 и седан С50 не просто собирают из готовых деталей, а полностью сваривают и окрашивают прямо на заводе в Нижнем Новгороде.

0: В автомобилях используются также российские лобовые стекла, аккумуляторы, выхлопные системы и блоки «Эроглонас». К 2028 году планируется начать выпуск собственных двигателей и трансмиссий «Волги». Все три модели возрожденного бренда уже в продаже. Гарантия на машины составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Правительство продлит на месяц запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Как утверждает газета «Ведомости», запрет будет продлен до конца октября. Сейчас он действует до 30 сентября. Эмбарго будет продлено, чтобы обеспечить поставки топлива на внутренний рынок. Временный запрет на экспорт дизтоплива был введен в конце сентября прошлого года.
2: Мир.
1: Американский бизнес требует от Белого дома ослабить контроль за медэкспортом в Россию. О том, что предприниматели США хотят экспортировать медицинское оборудование в Россию и рассчитывают добиться смягчения санкционного режима, заявил директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, сейчас для экспорта части товара нужна отдельная лицензия. Процесс долгий, задерживаются доставки, компании теряют заказы и клиентов, отметил Эйджи.
2: Россия.
1: Зарплат в конвертах стало меньше. С 2006 года доля россиян, получающих деньги таким способом, снизилась с 19 до 9% работающего населения. Это зафиксировал Всероссийский центр изучения общественного мнения.

0: Чем ниже работники оценивают свой доход, тем чаще сообщают о полностью или частично неофициальной зарплате. Об этом пишет «Коммерсант».
1: Новые технологии.
0: В Китае презентовали робота пожарного. У него термостойкая броня, благодаря чему робот способен выдерживать экстремальные температуры до 500 градусов и оставаться в опасной зоне до 2 минут. Робот пожарный может вести поиск людей, которые могут оказаться заблокированы в горящем здании. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
1: Транспорт.
0: Аэропорт Анапы получит железнодорожную линию. Она соединит воздушную гавань с транспортной сетью региона. Соответствующее решение одобрило правительство России. В апреле было принято решение о реконструкции аэродрома. С помощью увеличенной взлетно-посадочной полосы здесь смогут обслуживать до 21 самолета в час. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Сколько же дорог вокруг?
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Правительство продлит на месяц запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Как утверждает газета «Ведомости», запрет будет продлен до конца октября. Сейчас он действует до 30 сентября. Эмбарго будет продлено, чтобы обеспечить поставки топлива на внутренний рынок. Временный запрет на экспорт дизтоплива был введен в конце сентября прошлого года.
3: Мир.
2: Американский бизнес требует от Белого дома ослабить контроль за медэкспортом в Россию. О том, что предприниматели США хотят экспортировать медицинское оборудование в Россию и рассчитывают добиться смягчения санкционного режима, заявил директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, сейчас для экспорта части товара нужна отдельная лицензия. Процесс долгий, задерживаются доставки, компании теряют заказы и клиентов, отметил Эйджи.
3: Россия.
2: Зарплат в конвертах стало меньше. С 2006 года доля россиян, получающих деньги таким способом, снизилась с 19 до 9% работающего населения. Это зафиксировал Всероссийский центр изучения общественного мнения. Чем ниже работники оценивают свой доход, тем чаще сообщают о полностью или частично неофициальной зарплате. Об этом пишет «Коммерсант».
3: Новые технологии.
2: В Китае презентовали робота-пожарного. У него термостойкая броня, благодаря чему робот способен выдерживать экстремальные температуры до 500 градусов и оставаться в опасной зоне до 2 минут. Робот-пожарный может вести поиск людей, которые могут оказаться заблокированы в горящем здании. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
3: Транспорт.

0: Порт Анапа получит железнодорожную линию. Она соединит воздушную гавань с транспортной сетью региона. Соответствующее решение одобрило правительство России. В апреле было принято решение о реконструкции аэродрома. С помощью увеличенной взлетно-посадочной полосы здесь смогут обслуживать до 21 самолета в час. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Площадки для переговоров по Украине предложили около 10 стран с разных континентов, в их числе государства Европы и Азии. Окончательное решение о месте проведения встречи пока не принято. Это утверждает ТАСС.
3: Мир.
2: Война США с Ираном стоила Пентагону примерно 38 миллиардов долларов. Такие данные на 1 августа этого года указаны в докладе бюджетного управления Конгресса США. В названную сумму вошли расходы на замену потраченных

0: летных боеприпасов и потерянной техники, увеличение летных часов, другие операции и топливо.
1: Россия.
0: Чаще всего участники ЕГЭ этого года по русскому языку допускали ошибки в написании корней, приставок и суффиксов. Среди встречавшихся вариантов были «упомянул помогать и теплотой» через «а», «сделать и бесценный» через «з», «далее» через «и». Это следует из методических рекомендаций Федерального института педагогических измерений.
1: Транспорт.
0: Ответственность при аварии беспилотного авто разделят по закону. В Минтрансе разработали проект, по которому ответственность за действия беспилотных машин собираются разделить между производителями, операторами и диспетчерами. В ближайшее время документ внесут в Думу. По словам главы Минтранса Андрея Никитина, почти все спорные моменты по этой части уже согласованы с ГИБДД и надзорными структурами. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: готовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Площадки для переговоров по Украине предложили около 10 стран с разных континентов, в их числе государства Европы и Азии. Окончательное решение о месте проведения встречи пока не принято. Это утверждает ТАСС.
3: Мир.
2: Война США с Ираном стоила Пентагону примерно 38 миллиардов долларов. Такие данные на 1 августа этого года указаны в докладе бюджетного управления Конгресса США.

0: В названную сумму вошли расходы на замену потраченных боеприпасов и потерянной техники, увеличение летных часов, другие операции и топливо.
1: Россия.
0: Чаще всего участники ЕГЭ этого года по русскому языку допускали ошибки в написании корней, приставок и суффиксов. Среди встречавшихся вариантов были «упомянул помогать и теплотой» через «а», «сделать и бесценной» через «з», «далее» через «и». Это следует из методических рекомендаций Федерального института педагогических измерений.
1: Транспорт.
0: Ответственность при аварии беспилотного авто разделят по закону. В Минтрансе разработали проект, по которому ответственность за действия беспилотных машин собираются разделить между производителями, операторами и диспетчерами. В ближайшее время документ внесут в Думу. По словам главы Минтранса Андрея Никитина, почти все спорные моменты по этой части уже согласованы с ГИБДД и надзорными структурами. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: какой.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
13: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты. Т-банк.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
16: Дорожное радио.

из шести. Угадаем с тобой самому.

Супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе выступают на сцене и отдыхают. Между городами тура пара успевает порыбачить на Волге и снова в гастрольный автобус. Ловите счастливые моменты вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чукова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Правительство продлит на месяц запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Как утверждает газета «Ведомости», запрет будет продлен до конца октября. Сейчас он действует до 30 сентября. Эмбарго будет продлено, чтобы обеспечить поставки топлива на внутренний рынок. Временный запрет на экспорт дизтоплива был введен в конце сентября прошлого года.
2: Мир.
1: Американский бизнес требует от Белого дома ослабить контроль за медэкспортом в Россию. О том, что предприниматели США хотят экспортировать медицинское оборудование в Россию и рассчитывают добиться смягчения санкционного режима, заявил директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, сейчас для экспорта части товара нужна отдельная лицензия. Процесс долгий, задерживаются доставки, компании теряют заказы и клиентов, отметил Эйджи.
2: Россия.
1: Зарплат в конвертах стало меньше. С 2006 года доля россиян, получающих деньги таким способом, снизилась с 19 до 9% работающего населения. Это зафиксировал Всероссийский центр изучения общественного мнения. Чем ниже работники оценивают свой доход, тем чаще сообщают о полностью или частично неофициальной зарплате. Об этом пишет «Коммерсант».
2: Новые технологии.
1: В Китае презентовали робота пожарного. У него термостойкая броня, благодаря чему робот способен выдерживать экстремальные температуры до 500 градусов и оставаться в опасной зоне до 2 минут. Робот пожарный может вести поиск людей, которые могут оказаться заблокированы в горящем здании. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
2: Транспорт.
1: Аэропорт Анапа получит железнодорожную линию. Она соединит воздушную гавань с транспортной сетью региона. Соответствующее решение одобрило правительство России. В апреле было принято решение о реконструкции аэродрома. С помощью увеличенной взлетно-посадочной полосы здесь смогут обслуживать до 21 самолета в час.
0: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

утра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Правительство продлит на месяц запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Как утверждает газета «Ведомости», запрет будет продлен до конца октября. Сейчас он действует до 30 сентября. Эмбарго будет продлено, чтобы обеспечить поставки топлива на внутренний рынок. Временный запрет на экспорт дизтоплива был введен в конце сентября прошлого года.
2: Мир.
1: Американский бизнес требует от Белого дома ослабить контроль за медэкспортом в Россию. О том, что предприниматели США хотят экспортировать медицинское оборудование в Россию и рассчитывают добиться смягчения санкционного режима, заявил директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, сейчас для экспорта части товара нужна отдельная лицензия. Процесс долгий, задерживаются доставки, компании теряют заказы и клиентов, отметил Эйджи.
2: Россия.
1: Зарплат в конвертах стало меньше. С 2006 года доля россиян, получающих деньги таким способом, снизилась с 19 до 9% работающего населения. Это зафиксировал Всероссийский центр изучения общественного мнения. Чем ниже работники оценивают свой доход, тем чаще сообщают о полностью или частично неофициальной зарплате. Об этом пишет «Коммерсант».
2: Новые технологии.
1: В Китае презентовали робота пожарного. У него термостойкая броня, благодаря чему робот способен выдерживать экстремальные температуры до 500 градусов и оставаться в опасной зоне до 2 минут. Робот пожарный может вести поиск людей, которые могут оказаться заблокированы в горящем здании. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
2: Транспорт.
1: Аэропорт Анапа получит железнодорожную линию. Она соединит воздушную гавань с транспортной сетью региона. Соответствующее решение одобрило правительство России. В апреле было принято решение о реконструкции аэродрома. С помощью увеличенной взлетно-посадочной полосы здесь смогут обслуживать до 21 самолета в час.
0: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: От сбора в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться.

0: вопроса. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
6: Категория 6+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Площадки для переговоров по Украине предложили около 10 стран с разных континентов, в их числе государства Европы и Азии. Окончательное решение о месте проведения встречи пока не принято. Это утверждает ТАСС.
3: Мир.
2: Война США с Ираном стоила Пентагону примерно 38 миллиардов долларов. Такие данные на 1 августа этого года указаны в докладе бюджетного управления Конгресса США. В названную сумму вошли расходы на замену потраченных боеприпасов и потерянной техники, увеличение летных часов, другие операции и топливо.
3: Россия.
2: Чаще всего участники ЕГЭ этого года по русскому языку допускали ошибки в написании корней, приставок и суффиксов. Среди встречавшихся вариантов были «упомянул помогать и теплотой» через «а», «сделать и бесценный» через «з», «далее» через «и». Это следует из методических рекомендаций Федерального института педагогических измерений.
3: Транспорт.
2: Ответственность при аварии беспилотного авто разделят по закону. В Минтрансе разработали проект, по которому ответственность за действия беспилотных машин собираются разделить между производителями, операторами и диспетчерами. В ближайшее время документ внесут в Думу. По словам главы Минтранса Андрея Никитина, почти все спорные моменты по этой части уже согласованы с ГИБДД и надзорными структурами.
1: Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 19 сентября в гостях Виктор Дробыш. Кому Виктор Дробыш подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 19 сентября в 10 утра. 5 звезд. Виктор Дробыш. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
8: Лента. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на «Лада.ру».
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: горизонт. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Россия призывает не допустить гонки вооружений в космосе. Соответствующее заявление сделали в МИД России на фоне сообщений из США. Там министр ВВС Трон Мейк заявил о наличии у штатов орбитального оружия. Россия подчеркивает необходимость принятия безотлагательных практических мер для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, заявила представитель МИД Мария Захарова.
3: Россия.
2: У Росавиации нет планов ограничивать количество чартерных рейсов иностранных авиакомпаний в Россию. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. По его словам, такой вопрос сейчас не стоит в повестке Минтранса и Росавиации. В настоящее время иностранные перевозчики выполняют чартерные рейсы в Россию на основании допусков, которые ведомство выдает по запросу авиакомпаний. Россияне стали чаще покупать одежду 90-х, начала 2000-х годов. О росте продаж винтажной одежды сообщает сервис Авито. Продажи женской винтажной одежды в августе выросли в 7,3 раза год к году, мужской – в 7,1 раза. Сильнее всего интерес вырос к джинсам. Продажи увеличились в 10 раз.
3: Транспорт.
2: Внедорожник «Лада Нива Легенда» получит в следующем году светодиодную оптику. Такой новостью поделился президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, светодиодные фары для «Нивы» будут как вишенка на торте в честь 50-летия модели. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

О группе «Добро» скажу так. Братья сочиняют хиты прямо в купе поездов. Их новый тур так и называется «Мой путь». А любая дорога проще с близкими людьми. И любимой музыкой, конечно. Дорожное радио. Вместе в пути. Ваша Яна Чурик.

0: на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Россия призывает не допустить гонки вооружений в космосе. Соответствующее заявление сделали в МИД России на фоне сообщений из США. Там министр ВВС Трон Мейк заявил о наличии у штатов орбитального оружия. Россия подчеркивает необходимость принятия безотлагательных практических мер для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, заявила представитель МИД Мария Захарова.
3: Россия.
2: У Росавиации нет планов ограничивать количество чартерных рейсов иностранных авиакомпаний в Россию. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. По его словам, такой вопрос сейчас не стоит в повестке Минтранса и Росавиации. В настоящее время иностранные перевозчики выполняют чартерные рейсы в Россию на основании допусков, которые ведомство выдает по запросу авиакомпаний. Россияне стали чаще покупать одежду 90-х, начала 2000-х годов. О росте продаж винтажной одежды сообщает сервис Авито. Продажи женской винтажной одежды в августе выросли в 7,3 раза год к году, мужской — в 7,1 раза. Сильнее всего интерес вырос к джинсам. Продажи увеличились в 10 раз.
3: Транспорт.
2: Внедорожник «Лада Нива Легенда» получит в следующем году светодиодную оптику. Такой новостью поделился президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, светодиодные фары для «Нивы» будут как вишенка на торте в честь 50-летия модели. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: готовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

Боль моя, ты покинь меня.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить.

0: вас национальные проекты России.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США и Китай обсуждают снижение пошлин. Как сообщает Bloomberg, стороны обсуждают возможность снижения тарифов на некоторые товары в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер прибудет в Вашингтон 24 сентября. До этого Трамп с бизнесменами посетил Пекин в мае.
2: Образование.
1: Физкультура остается обязательным для изучения школьным предметом на всех уровнях общего образования с 1 по 11 класс. Школы сами определяют нагрузку 2 или 3 часа физкультуры в неделю. Остается обязательным учет медицинской группы здоровья каждого учащегося при планировании нагрузок. Об этом говорится в рекомендациях Минпросвещения.
2: Туризм.
1: Нападения на туристов в Паттайе не должны повлиять на спрос туров на этот тайский курорт. Соответствующее заявление сделали в Ассоциации туроператоров России. В последние дни в Паттайе было совершено сразу несколько нападений на иностранных туристов, в том числе на двух россиян. Путешественникам рекомендуют избегать неблагополучных районов и не носить крупные суммы наличных.
2: Мир.
1: Избирательные участки за рубежом обеспечат охраной во время думских выборов. Посол России в Никосии Мурат Зязиков сообщил, что правоохранительные органы Кипра обеспечат порядок у российских избирательных участков в день выборов. Российский посол в Оттаве Олег Степанов также отметил, что Канада обеспечит условия для безопасного голосования.
2: Транспорт.
1: Масштабное обновление аэропорта Краснодара завершится в 2027 году. После обновления аэропорт сможет принимать больше воздушных судов, а проведение взлетно-посадочных операций станет безопаснее. Терминал будет более чем в 5 раз больше нынешнего. Его площадь вырастет с 16 тысяч до 83 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Опаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как сделать дорогу интересней и почему это не всегда хорошо. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

Игорь Николаев исполнил давнюю мечту. Побывал на Великой Китайской стене. Захватывающий новый опыт. Но, кстати, местная жара показалась маэстро знакомой. Словно летом на родном Сахалине. Исполняйте мечты и путешествуйте. Яна Чурикова. Вместе в путь.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: приведения по-немецки, индийские автобаны и канадские ямы. С вами Владимир Лебедев. Поехали. В Германии существует одна интересная проблема – водители-призраки. Так называют тех, кто пытается проехать по местным скоростным автобанам по встречной полосе. Правда, сознательных нарушителей, тех, кто пытается проскочить по-быстренькому, не так уж и много. В основном в проблемную группу попадают паникеры. Во-первых, это те, кто случайно пропустил свой поворот и в ступоре пытается исправить положение. А во-вторых, те, кто случайно заехал с развязки не в том направлении. Знаки и разметка помогают очень слабо. В общем, по вине этих призраков гибнет до 30 человек в год. По европейским меркам очень много. Что интересно, в соседней Франции такой проблемы нет, поскольку все скоростные трассы в стране платные, и въезд на них возможен только через кассовый пропускной пункт. Кстати, на некоторых дорогах действительно не существует такой вещи, как ограничение скорости. Но про те же немецкие автобаны – это лишь самый известный факт. Кроме того, скорость практически не ограничена в северных территориях Австралии, кроме населенных пунктов. На острове Мэн и в Индии дорожные знаки с ограничением скорости поставлены только в отдельных опасных местах. Правда, из-за плохого качества дорог в Индии скорости выше 150 км в час просто физически невозможны. Вообще, любую дорогу можно сделать намного интересней. Где-то делают шумовые полосы, где-то рисуют различные рисунки. А вот в Канаде умудрились изобразить пейзажи типичной российской дороги из глубинки. Представьте, на идеальной трассе внезапно появляется вполне себе здоровенное ямище. Водители видят выбоину, но, проезжая по ней, они ничего не чувствуют. Вы спросите, зачем? Вроде для безопасности этот прикол совсем не предназначен. На высокой скорости с перепугу можно вообще в кювет загреметь. Дело оказалось гораздо проще. Реклама. Да-да, она родимая. Один из местных производителей таким образом решил разрекламировать новую подвеску. Выбрали кусок дороги, наклеили постеры с ямами и начали приглашать на тест-драйвы. Особого успеха рекламная акция не принесла, зато вызвала интерес интернет-пользователей. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст «Дорожное радио».

0: вместе в пути.
1: Запаска. Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Есть уль.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Опять назад пустым ехать?
3: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
2: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
4: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
0: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
0: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без

0: расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Дорожное радио.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Нынешний эпидемиологический сезон в России пройдет без появления новых инфекций. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, для того, чтобы риски распространения инфекций в стране были минимальными, ведомство обеспечивает полный контроль на государственной границе. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Образование.
1: Физкультура остается обязательным для изучения школьным предметом на всех уровнях общего образования с 1 по 11 класс. Школы сами определяют нагрузку 2 или 3 часа физкультуры в неделю. Остается обязательным учет медицинской группы здоровья каждого учащегося при планировании нагрузок. Об этом говорится в рекомендациях Минпросвещения.
2: Мир.
1: Россия призывает не допустить гонки вооружений в космосе. Соответствующее заявление сделали в МИД России на фоне сообщений из США. Там министр ВВС Трон Мейк заявил о наличии у штатов орбитального оружия. Россия подчеркивает необходимость принятия безотлагательных практических мер для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, заявила представитель МИД Мария Захарова. Киргизия – выигрыши от антироссийских санкций. Как сообщает издание New York Times, экономический рост Киргизии связан с реэкспортом товаров в Россию на фоне санкций. Экономика центральноазиатской страны выросла на 11% в прошлом году, а экспорт товаров из ЕС достиг 2,5 миллиардов долларов за тот же период. В Бишкеке экономический подъем сопровождается масштабным строительством.
2: Транспорт.
1: Внедорожник «Лада Нива Легенда» получит в следующем году светодиодную оптику. Такой новостью поделился президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, светодиодные фары для «Нивы» будут как вишенка на торте в честь 50-летия модели. Напомню, обновленная «Лада Нива Легенда» получила более 160 новых и модернизированных деталей и узлов. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам верши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

драться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто?

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Опять назад пустым ехать?
3: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Дорожное радио.

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна Чурина.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Как пишет РИА Новости, проект федерального бюджета России на предстоящие 3 года будет социально ориентированным, сообщила член бюджетного комитета Совета Федерации Евгения Уваркина. Среди приоритетных задач – поддержка ключевых отраслей экономики, малого и среднего бизнеса, рынка труда, повышение благополучия людей, снижение бедности, создание возможностей для самореализации каждого. Совет Федерации рекомендовал правительству учесть ряд предложений при подготовке проекта бюджета, включая поддержку семей с детьми, обеспечение жильем нуждающихся граждан, реабилитацию инвалидов и санаторно-курортное лечение.
0: Мир.
1: Тем временем, как сообщает ТАСС, Сербия не собирается отказываться от безвизового режима с Россией. Об этом заявил представитель правительства страны Арно Гийон. Он назвал сообщение о возможном введении виз абсурдным и напомнил, что несколько недель назад сербский МИД уже опровергал эту информацию. По словам представителя правительства Сербии, Москва и Белград намерены и дальше сохранять нынешний формат отношений.
0: Россия.
1: Между тем, в ближайшей перспективе работа, где нужно непосредственное участие человека, сохранится за специалистами. Об этом заявил первый заместитель Минтранса России Константин Пашков, передает РИА Новости. По словам Пашкова, технологии уже сейчас позволяют автоматизировать отдельные операции в транспортной сфере. Например, беспилотные трамваи, а также машины для дорожных работ, асфальтоукладчики и бульдозеры, которыми специалисты могут управлять дистанционно. Далее, как считает Пашков, искусственный интеллект способен взять на себя значительную долю задач. Он допускает сценарий полностью автономной укладки асфальта и доставки багажа от самолета до терминала. Чиновник отметил, что карта профессии со временем изменится, но точный 100-процентный прогноз он пока дать не готов.
0: Транспорт.
1: Российские водители смогут показывать права и свидетельство о регистрации автомобиля через платформу МАКС уже этой осенью. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, пишет Интерфакс. По его словам, техническая подготовка сервиса сейчас завершается, а необходимые изменения уже приняты. При этом электронные водительские права будут доступны по желанию без обязательного перехода.
0: Новости на Дорожном радио.

Олег Газманов свой юбилей отметил не свечками на торте, а отжиманиями 75 раз по числу лет. Жить так жить и не тужить, как он сам споет вам в ноябре на большом праздничном концерте. Здоровья вам, Олег Михайлович, а всем нам бодрости в пути. Ваша Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Как пишет РИА Новости, проект федерального бюджета России на предстоящие 3 года будет социально ориентированным, сообщила член бюджетного комитета Совета Федерации Евгения Уваркина. Среди приоритетных задач – поддержка ключевых отраслей экономики, малого и среднего бизнеса, рынка труда, повышение благополучия людей, снижение бедности, создание возможностей для самореализации каждого. Совет Федерации рекомендовал правительству учесть ряд предложений при подготовке проекта бюджета, включая поддержку.

0: поддержку семей с детьми, обеспечение жильем нуждающихся граждан, реабилитацию инвалидов и санаторно-курортное лечение.
1: Мир.
0: Тем временем, как сообщает ТАСС, Сербия не собирается отказываться от безвизового режима с Россией. Об этом заявил представитель правительства страны Арно Гион. Он назвал сообщение о возможном введении виз абсурдным и напомнил, что несколько недель назад сербский МИД уже опровергал эту информацию. По словам представителя правительства Сербии, Москва и Белград намерены и дальше сохранять нынешний формат отношений.
1: Россия.
0: Между тем, в ближайшей перспективе работа, где нужно непосредственное участие человека, сохранится за специалистами. Об этом заявил первый заместитель Минтранса России Константин Пашков, передает РИА Новости. По словам Пашкова, технологии уже сейчас позволяют автоматизировать отдельные операции в транспортной сфере. Например, беспилотные трамваи, а также машины для дорожных

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды» Дорожного радио в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Правительство России продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на источники, знакомые с итогами совещания у вице-премьера Александра Новака. Ранее ограничение действовало до 30 сентября. По словам Новака, продление меры нужно для наращивания запасов на зимний период. Также сохраняются и другие ограничения. Запрет на вывоз авиакеросина действует до 30 ноября, а полный запрет на экспорт бензина продлен до 31 января 2027 года.
0: Мир.
1: Тем временем партия «Альтернатива для Германии» выступила за нормализацию отношений с Россией. Как сообщает Bild со ссылкой на источники, речь идет о восстановлении торговых связей и возобновлении закупок российской нефти и газа. Отмечается, что соответствующую концепцию уже утвердила рабочая группа АДГ по внешней политике. Замруководителя фракции партии в Бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что внутри фракции нет разногласий по базовым принципам внешнеполитического курса. Он, по его словам, должен строиться, исходя из национальных интересов Германии. Также в программе партии обозначена позиция прекратить военную поддержку Украины. Параллельно АДГ готовит отдельную концепцию отношений с США. Партия положительно оценивает переориентацию американской внешней политики при президенте Дональде Трампе и его отход от, как отмечают в АДГ, глобальной интервенционистской политики прошлого.
0: Россия.
1: Тем временем с 1 октября в России начнется второй этап индексации платы за коммунальные услуги. Величина повышения будет зависеть от региона и составит от 8 до 22%, сообщила газете «РУ» финансовый эксперт Татьяна Волкова. Она напомнила, что в первом этапе индексации с 1 января тарифы выросли чуть больше, чем на 1,5% по всей стране. По словам Волковой, общий коммунальный платеж складывается из нескольких услуг и зависит от объема потребления. Поэтому после индексации ориентироваться стоит прежде всего на изменения в вашем регионе, а не на усредненные цифры по стране. Эксперт также посоветовал оценить, сколько семья платит за ЖКХ сейчас и заложить запас на возможный рост. Вы слушали новости? Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, всем ли удается отвлечься от работы во время отпуска, чему посвящена новая туристическая памятка в Мурманской области и что за культурный фестиваль проходит в Южной Корее. Новое «Путешествие с удовольствием» составит вам компанию в середине этого часа.
1: Дорожное радио.

0: опустить закрылки.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем любителям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, всем ли удается отвлечься от работы во время отпуска, чему посвящена новая туристическая памятка в Мурманской области и что за культурный фестиваль проходит в Южной Корее.
0: Поехали!
2: Далеко не все могут похвастаться тем, что

0: Серфинг – развлечения приятные, но не всегда безопасные. К примеру, в Мурманской области купание в гидрокостюмах на поверхности воды и прогулки на сапах в условиях местного климата требуют особой осторожности. Чтобы свести риски развлечений к минимуму, региональные власти разработали памятку для организаторов такого отдыха. Исправность снаряжения и оборудования, наличие спасательных наборов, уведомления властей о таких турах – все это и прописали в памятке. Там также сказано, что всегда надо иметь в виду прогноз погоды.
1: Добро пожаловать!
0: Культура и туризм Южной Кореи объединили усилия ради большого фестиваля. Как сообщает Вести Туризм, весь сентябрь в республике проходит крупнейший художественный фестиваль страны – Корея Арт Фестивал. В нем участвуют ведущие культурные и туристические организации, Национальный музей современного искусства, государственные и частные музеи, Национальная организация туризма Кореи, корпорации аэропортов и железных дорог. Их посетителям доступны специальные предложения, туристов одаривают скидками на входные билеты. До конца месяца проходят крупные выставки, специальные культурные программы и арт-туры.
2: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет шоу выходного дня «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 19 сентября в гостях Виктор Дробыш. Кому Виктор Дробыш подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 19 сентября в 10 утра. «Пять звезд». Виктор Дробыш. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru, АО «Т-банк».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня. Александр Устюгов. Не перевернется мир.
1: Бывает, что ты устал. Бывает, что ты продрог. Бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь. Ведь кто-то не зря сказал: спасет этот мир любовь. Перевернется мир, не исчезнет, не сгонит этот мир моя любовь и спасет.

сдастся мир, если я люблю тебя. Метели не навсегда. Ты дышишь и ты живешь, а все твои холода растопит мой теплый.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Кремль анонсировал обращение президента Владимира Путина к россиянам. Трансляция обращения начнется в 18 часов среды по московскому времени. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что Владимир Путин традиционно обращается к гражданам перед выборами в Госдуму. Выборы пройдут, напомню, с 18 по 20 сентября. В 33 регионах будет доступно онлайн-голосование.
0: Россия.
1: В России подешевели сезонные фрукты. Цены на сливы в России в среднем снизились на 15%, а яблоки стали дешевле на 6%. Причиной эксперты называют хороший урожай и рост товарного производства. При этом они отмечают, что потребление фруктов в России отстает от рекомендаций Минздрава, несмотря на снижение цен. В среднем россияне съедают порядка 74 килограммов свежих фруктов в год, при норме около 100 килограммов.
0: Информация ГАИ.
1: Когда в отношении водителей не будут возбуждать уголовных дел? МВД направило в регионы разъяснение о том, что водителей не будут привлекать к уголовной ответственности за вынужденное нарушение правил дорожного движения, даже если авария привела к тяжким последствиям. Речь о ситуациях, когда один водитель создал опасность, а второй, уходя от удара, нарушил правила и попал в ДТП. Следователи обязаны проверять действия каждого участника. Основанием для таких разъяснений ведомство назвало позицию Конституционного суда о крайней необходимости.
0: Мир.
1: В Демократической партии США начались споры из-за законопроекта о новых антироссийских санкциях.

0: руководство демократов в Палате представителей открыто выступает против документа, который республиканцы вынесли на голосование на этой неделе. Как передает портал Axios, представителям демократической партии предстоит выбирать, поддерживать ли украинскую сторону или согласиться с передачей администрации Дональда Трампа широких полномочий в торговой политике.
1: Дороги.
0: Стало известно, как будет выглядеть новый дорожный знак для парковки многодетных семей. На нем изображена стандартная белая буква «Р», она же латинская «Пи» на синем фоне, и символ семьи. Схематичное изображение пяти человечков, держащихся за руки, двух взрослых и трех детей. Дизайн выбрали по итогам опроса, в котором победивший вариант набрал 46% голосов. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, за что поблагодарил своих поклонников Николай Басков. Кому посвятил свой пост в социальных сетях Алекс Лим, а также послушаем новинку. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

Дима Билан не боится нового. И масштабное шоу на стадионах от Омска до Минска устроит, и с нейросетью споет дуэтом. Она, может, и попадает в ноты, но до обаяния нашего Димы ей, конечно, далеко. Цените живые эмоции. Вместе с Дорожным радио. Ваша Яна

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Алекс Лим в социальных сетях поделился мыслями о самом важном и опубликовал фотографию с женой и дочерью Мией. Артист отметил, что самое ценное для него остается за кадром, а именно семья, которой он дорожит больше всего. Алекс рассказал, что жена была рядом с ним еще в самом начале пути, когда в него мало кто верил. Но она всегда поддерживала его и никогда не сомневалась. Подытожив, артист написал: «Моя семья – моя крепость. А все остальное – музыка, клипы, образы – лишь часть моей работы». Публикацию он сопроводил новой песней с Игорем Крутым «Океан». Послушаем прямо сейчас.

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Опять назад пустым ехать?
8: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
9: А что с оплатой?
8: До 75% после загрузки.
10: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня стукал.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Дорожное радио.
6: Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем.

Ведь, может быть, в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит, а «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Туризм.
2: Путешествие в Китай на своей машине может стать реальностью. Россия уже согласовывает с китайской стороной двустороннее соглашение. Определены 5 пунктов пропуска на границе, которые технически уже готовы принимать автомобилистов на личных машинах. Как рассказал министр транспорта Андрей Никитин, сейчас Россия и КНР обсуждают срок действия российских водительских удостоверений в Китае и китайских водительских прав в нашей стране.
0: Интересные факты.
2: Часть обновленных машин Lada Niva Legend продается в автосалонах без ПТС. Об этом сообщает РБК. В «АвтоВАЗе» заверили, что это обычная практика и юридическая формальность. Дело в том, что паспорт транспортное средство получает после выкупа машины дилером у завода. В таком случае забрать свой автомобиль можно будет чуть позже.
0: Факторы безопасности.
2: Правоохранители предупредили о новой схеме мошенничества. Она состоит из двух этапов. Сперва аферист пишет в мессенджере от имени медсестры поликлиники, и чтобы войти в доверие, задает вопросы о здоровье, росте, самочувствии и так далее. Затем просит сообщить номер телефона, с которого поступит звонок, и на втором этапе звонит якобы сотрудник госуслуг, сообщая, что кто-то пытается войти в аккаунт. Для защиты нужно продиктовать код из СМС, однако делать этого нельзя, поскольку тогда мошенник получает доступ к персональным данным, документам и привязанным сервисом.
0: Дороги.
2: Министерство транспорта расширило список перевозок, для которых сохраняют бумажные перевозочные документы. Изменения вступят в силу уже в эту субботу. С 19 сентября бумажные накладные, заказы и заявки будут разрешены для военных грузов, если отправителям или получателям поступают МВД, МЧС, Росгвардия, ФСБ и другие профильные ведомства. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: готовить. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Физическая форма певицы Валерии стала мотивацией для ее мужа. Иосиф Пригожин за пару месяцев сбросил целых 8 килограммов. Ну, понятно, не захотел выглядеть дедушкой рядом с молодой женой. Секрет прост. Даже в отпуске проходить до 20 километров вместе. Вот это я понимаю. Вместе в пути. Яна Чурикова. Специально для

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121 770 025 36 71 0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: Туризм.
2: Путешествие в Китай на своей машине может стать реальностью. Россия уже согласовывает с китайской стороной двустороннее соглашение. Определены 5 пунктов пропуска на границе, которые технически уже готовы принимать автомобилистов на личных машинах. Как рассказал министр транспорта Андрей Никитин, сейчас Россия и КНР обсуждают срок действия российских водительских удостоверений в Китае и китайских водительских прав в нашей стране.
3: Интересные факты.
2: Часть обновленных машин Lada Niva Legend продается в автосалонах без ПТС. Об этом сообщает РБК. В «АвтоВАЗе» заверили, что это обычная практика и юридическая формальность. Дело в том, что паспорт в транспортное средство получает после выкупа машины дилером у завода. В таком случае забрать свой автомобиль можно будет чуть позже.
3: Факторы безопасности.
2: Правоохранители предупредили о новой схеме мошенничества. Она состоит из двух этапов. Сперва аферист пишет в мессенджере от имени медсестры поликлиники и, чтобы войти в доверие, задает вопросы о здоровье, росте, самочувствии и так далее. Затем просят сообщить номер телефона, с которого поступит звонок, и на втором этапе звонит якобы сотрудник госуслуг, сообщая, что кто-то пытается войти в аккаунт. Для защиты нужно продиктовать код из СМС, однако делать этого нельзя, поскольку тогда мошенник получает доступ к персональным данным, документам и привязанным сервисом.
3: Дороги.
2: Министерство транспорта расширило список перевозок, для которых сохраняют бумажные перевозочные документы. Изменения вступят в силу уже в эту субботу. С 19 сентября бумажные накладные, заказы и заявки будут разрешены для военных грузов, если отправителям или получателям поступают МВД, МЧС, Росгвардия, ФСБ и другие профильные ведомства. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня стул украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Правительственный запрет на экспорт дизельного топлива для производителей будет продлен на месяц до конца октября. Об этом пишут ведомости со ссылкой на итоги совещания вице-премьера Александра Новака. Мера направлена на бесперебойное обеспечение топливом внутреннего рынка. В России также продолжит действовать запрет на экспорт бензина. Он сохранится до конца января будущего года.
3: Дороги.
2: Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности стали чаще попадать в аварии. По статистике ГИБДД

0: За 8 месяцев этого года произошло почти 3500 подобных ДТП, что на 37% превышает прошлогодние показатели. При этом две аварии из трех происходили с участием частных электросамокатов, а не арендных.
1: Интересные факты.
0: В России резко вырос спрос на ретро-технику. Речь идет о кассетных магнитофонах, CD-плеерах, пленочных фотоаппаратах и виниловых проигрывателях. Как отмечают эксперты, ностальгия по аналоговому звуку охватывает не только Россию. В мире растет интерес к так называемому несовершенному очарованию старых гаджетов, но с современными возможностями. Например, умные пишущие машинки сохраняют текст онлайн, бумбоксы поддерживают Bluetooth, а моментальные камеры оснащены автофокусом.
1: Транспорт.
0: Автозавод «Москвич» начал массовое производство электромобилей «Атом». Это первый российский серийный электрокар на собственной платформе. Запас хода составляет до 500 километров, мощность превышает 200 лошадиных сил, а цена «Атома» с господдержкой начинается от 3 миллионов рублей. По заявлению производителя, уровень вокализации машины достигает 70%. Российские. В электрокаре «Атом» не только металлоштамповка, но и аккумуляторы, электроприводы, программное обеспечение и так далее. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: приготовил, приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

Каспиеха вспоминает 2005 год. Гастроли, первая ветхая машина и песня «Где буду я?». Этим философским вопросом задается каждый владелец авто с богатой историей. За годы класс автомобиля артиста, конечно, вырос, как и его популярность. Но первая машина и первый хит незабываемы. Специально для Дорожного радио Яна Чурилова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Украина, 121-770-025-36-70.

0: 1.0+.
1: Приветствую всех, с вами Фути, Александр Карпин.
2: О главном.
1: Правительственный запрет на экспорт дизельного топлива для производителей будет продлен на месяц до конца октября. Об этом пишут ведомости со ссылкой на итоги совещания вице-премьера Александра Новака. Мера направлена на бесперебойное обеспечение топливом внутреннего рынка. В России также продолжит действовать запрет на экспорт бензина. Он сохранится до конца января будущего года.
2: Дороги.
1: Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности стали чаще попадать в аварии. По статистике ГИБДД за 8 месяцев этого года произошло почти 3500 подобных ДТП, что на 37% превышает прошлогодние показатели. При этом 2 аварии из 3 происходили с участием частных электросамокатов, а не арендных.
2: Интересные факты.
1: В России резко вырос спрос на ретро-технику. Речь идет о кассетных магнитофонах, CD-плеерах, пленочных фотоаппаратах и виниловых проигрывателях. Как отмечают эксперты, ностальгия по аналоговому звуку охватывает не только Россию. В мире растет интерес к так называемому несовершенному очарованию старых гаджетов, но с современными возможностями. Например, умные пишущие машинки сохраняют текст онлайн, бумбоксы поддерживают Bluetooth, а моментальные камеры оснащены автофокусом.
2: Транспорт.
1: Автозавод «Москвич» начал массовое производство электромобилей «Атом». Это первый российский серийный электрокар на собственной платформе. Запас хода составляет до 500 километров, мощность превышает 200 лошадиных сил, а цена «Атома» с господдержкой начинается от 3 миллионов рублей. По заявлению производителя, уровень локализации машины достигает 70%. Российские в электрокаре «Атом» не только металлоштамповка, но и аккумуляторы, электроприводы, программное обеспечение и так далее. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: готовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет шоу выходного дня «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 19 сентября в гостях Виктор Дробыш. Кому Виктор Дробыш подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 19 сентября в 10 утра. «Пять звезд». Виктор Дробыш. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: обречен. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: От сбора в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Ази Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 по лет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Заморозки ожидаются в центральных регионах России. В ночь на 17 сентября столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса в отдельных районах Московской, Владимирской, Рязанской и Тульской областей, предупреждает гидрометцентр. Водителям синоптики рекомендовали быть внимательнее в низинах и на переправах из-за гололедицы, а дачникам в гидрометцентре рекомендуют укрыть теплолюбивые растения или собрать урожай, который может пострадать от холодов. Мосгорсуд освободил четверых дальнобойщиков, обвинявшихся в причастности к атаке дронов на российские военные аэродромы прошлым летом. Генпрокуратура не утвердила обвинения, посчитав доказательства недостаточными. Сами водители вину не признали, сообщили, что не знали о дронах в Грузии и сами вызвали полицию после начала атаки, а также пытались сбивать беспилотники самостоятельно.
0: Про здоровье.
1: Аудиокниги «За рулем» тренируют внимание и память, а чтение для удовольствия снижает риск деменции, заявляют ученые Кембриджского университета. По их данным, у детей раннее начало чтения для удовольствия улучшает память, внимание и исполнительные функции. Параллельно выяснилось, что у людей в возрасте чтение газет, журналов и книг на треть снижает риски появления болезни Альцгеймера.
0: Новые технологии.
1: Полностью беспилотный поезд «Ласточка» начнет курсировать по Московскому центральному кольцу в будущем году, об этом сообщил глава российских железных дорог Олег Белозеров. По его словам, сейчас на столичном МЦК работает поезд с третьим уровнем автоматизации, то есть машинист контролирует систему из кабины. Следующий этап – четвертый уровень, и он предполагает дистанционное управление составом без постоянного присутствия человека.
0: Дороги.
1: Перевозчики стали активнее переходить на электронные накладные. Через неделю после обязательного перехода на электронные документооборот доля водителей компаний с электронной подписью выросла до 14 с небольшим процентов, сообщает издание «Известия». При этом число перевозчиков, которые уже реально используют электронные накладные, за месяц выросло более чем в 14 раз. Лидером по доле подключившихся логистических компаний и предпринимателей остается Смоленская область. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Заморозки ожидаются в центральных регионах России. В ночь на 17 сентября столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса в отдельных районах Московской, Владимирской, Рязанской и Тульской областей, предупреждает гидрометцентр. Водителям синоптики рекомендовали быть внимательнее в низинах и на переправах из-за гололедицы, а дачникам в гидрометцентре рекомендуют укрыть теплолюбивые растения или собрать урожай, который может пострадать от холодов. Мосгорсуд освободил четверых дальнобойщиков, обвинявшихся в причастности к атаке дронов на российские военные аэродромы прошлым летом. Генпрокуратура не утвердила обвинения, посчитав доказательства недостаточными. Сами водители вину не признали, сообщили, что не знали о дронах в Грузии и сами вызвали полицию после начала атаки, а также пытались сбивать беспилотники самостоятельно.
0: Про здоровье.
1: Аудиокниги «За рулем» тренируют внимание и память, а чтение для удовольствия снижает риск деменции, заявляют ученые Кембриджского университета. По их данным, у детей раннее начало чтения для удовольствия улучшает память, внимание и исполнительные функции. Параллельно выяснилось, что у людей в возрасте чтение газет, журналов и книг на треть снижает риски появления болезни Альцгеймера.
0: Новые технологии.
1: Полностью беспилотный поезд «Ласточка» начнет курсировать по Московскому центральному кольцу в будущем году, об этом сообщил глава российских железных дорог Олег Белозеров. По его словам, сейчас на столичном МЦК работает поезд с третьим уровнем автоматизации, то есть машинист контролирует систему из кабины. Следующий этап, четвертый

0: уровень, он предполагает дистанционное управление составом без постоянного присутствия человека.
1: Дороги.
0: Перевозчики стали активнее переходить на электронные накладные. Через неделю после обязательного перехода на электронные документы оборот доля водителей и компаний с электронной подписью выросла до 14 с небольшим процентов, сообщает издание «Известия». При этом число перевозчиков, которые уже реально используют электронные накладные, за месяц выросло более чем в 14 раз. Лидером по доле подключившихся логистических компаний и предпринимателей остается Смоленская область. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срывосроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. ООО «Альфа-банк».
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
10: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных

0: 5.70. Условия и тарифы на сайте asiantefisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте!
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит, а «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. В России подешевели сезонные фрукты. Цены на сливы в России в среднем снизились на 15%, а яблоки стали дешевле на 6%. Причины эксперты называют хороший урожай и рост товарного производства. При этом они отмечают, что потребление фруктов в России отстает от рекомендаций Минздрава, несмотря на снижение цен.
3: Россия.
2: Когда в отношении водителей не будут возбуждать уголовных дел? МВД направило в регионы разъяснение о том, что водителей не будут привлекать к уголовной ответственности за вынужденное нарушение правил дорожного движения, даже если авария привела к тяжким последствиям. Речь о ситуациях, когда один водитель создал опасность, а второй, уходя от удара, нарушил правила и попал в ДТП. Следователи обязаны проверять действия каждого участника. Основанием для таких разъяснений ведомство назвало позицию Конституционного суда о крайней необходимости.
3: Новые технологии.
2: На госуслугах открылась запись на курс по искусственному интеллекту для школьных учителей. Как сообщила Минцифры, обучение в этом году смогут пройти порядка 250 тысяч преподавателей. На курсе их будут обучать созданию иллюстраций схем аудио и видео с помощью нейронок, а также генерировать варианты заданий, расшифровывать записи занятий, разбирать оценки в таблицах и готовить черновики для сообщений родителям. Занятия на курсе по искусственному интеллекту для учителей проходят онлайн.
3: Дороги.
2: Стало известно, как будет выглядеть новый дорожный знак для парковки многодетных семей. На нем изображена стандартная белая буква «Р», она же латинская «Пи» на синем фоне, и символ семьи. Схематичное изображение пяти человечков, держащихся за руки, двух взрослых и трех детей. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит, а «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрян 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех совпути. У микрофона Александр Карпин. В России подешевели сезонные фрукты. Цены на сливы в России в среднем снизились на 15%, а яблоки стали дешевле на 6%. Причины эксперты называют хороший урожай и рост товарного производства. При этом они отмечают, что потребление фруктов в России отстает от рекомендаций Минздрава, несмотря на снижение цен.
3: Россия.
2: Когда в отношении водителей не будут возбуждать уголовных дел? МВД направило в регионы разъяснение о том, что водителей не будут привлекать к уголовной ответственности за вынужденное нарушение правил дорожного движения, даже если авария привела к тяжким последствиям. Речь о ситуациях, когда один водитель создал опасность, а второй, уходя от удара, нарушил правила и попал в ДТП. Следователи обязаны проверять действия каждого участника. Основанием для таких разъяснений ведомство назвало позицию Конституционного суда о крайней необходимости.
3: Новые технологии.
2: На госуслугах открылась запись на курс по искусственному интеллекту для школьных учителей. Как сообщила Минцифры, обучение в этом году смогут пройти порядка 250 тысяч преподавателей. На курсе их будут обучать созданию иллюстраций схем аудио и видео с помощью нейронок, а также генерировать варианты заданий, расшифровывать записи занятий, разбирать оценки в таблицах и готовить черновики для сообщений родителям. Занятия на курсе по искусственному интеллекту для учителей проходят онлайн.
3: Дороги.
2: Стало известно, как будет выглядеть новый дорожный знак для парковки многодетных семей. На нем изображена стандартная белая буква «Р», она же латинская «Пи» на синем фоне, и символ семьи. Схематичное изображение пяти человечков, держащихся за руки, двух взрослых и трех детей. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
6: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия».

0: Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова «По любви».

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет моим друзьям Мире и Максиму. И пожелать им хорошей дороги. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою любимую, единственную, неповторимую Александру.

Александру. С днем рождения, моя любимая Сашенька. Поздравляю тебя с днем рождения. Я люблю тебя больше всего на свете и навсегда. Ты моя жизнь, ты моя вселенная. И поздравляю ее маму Наталью Викторовну с рождением ее ангела, которого родила и воспитала.

0: созданы с тобой.
1: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня день рождения у моего сына Андрея. Ему исполнилось 50 лет. Поздравляю Андрея с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и удачи во всем. Пусть прозвучит для него песня в исполнении Джо Дассена «Если б не было тебя». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер. Дорожное радио. Хотел бы передать огромный привет всему Ивановскому пожарному гарнизону. Служить без пожаров и сухими рукавами. Всем добра, счастья, удачи. Берегите себя, друзья. Спасибо. Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер! В эфире Мунира Бажатовна. Неужели лето закончилось? Вот и наступила осень. Осень – это самое время начинать что-то с нуля. Мы давно что-то откладываем. Осень в красоте своей прекрасна. В ней все годы хороши. В прошлом – это маленькое эхо. Настоящая радость для души. Уважаемые радиослушатели, чтобы нервы успокоить, для нас, как всегда, нужна музыка и песня. Давайте на этот вечер послушаем песню Александра Барыкина «Осень пришла». Передаю привет своей любимой Инне Георгиевне, Марии Афанасьевне, Нине Ивановне, Нине Антоновне. Удачи на дорогах. Спасибо. До свидания.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу поставить песенку «Розы белые» для меня и для всех слушателей Дорожного радио. А Дорожному радио большое спасибо и процветание.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю большой всем привет моим любимым, близким, родным, коллегам по работе и всем-всем-всем, кто меня знает и помнит.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы хотим поздравить нашу племянничку Аракелова Александра с его праздником. С днем рождения поздравляем, счастья, радости желаем, не болеть и не стареть, побольше денежек иметь. Спасибо за доброе сердце, за отзывчивость твою, за то, что лучший ты на свете. Я судьбу благодарю. Саша, здоровья, здоровья, еще раз здоровья тебе и всей твоей семье. Пусть для тебя прозвучит песня Таисии Повалий «Застольная». Тетя Оля и дядя Толя, а вам, Дорожное радио, успехов и всем здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Спасибо большое.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. День рождения у моей любимой старшей сестры. И я от всей души ее поздравляю. И в этот замечательный день хочу сказать. Милая сестренка, родная, эти нежные строки тебе. Самый нежный и самый красивый, самый добрый на этой земле. Пусть печали в твой дом не заходят. Пусть болезни пройдут стороной. Я бы весь мир поместила в ладони и тебе подарила бы одной. Пусть будет все. Гроза, метели. Пусть будет радость и покой. А если очень будет трудно, ты знай, что я всегда с тобой. И пусть прозвучит для нее хорошая песня. Спасибо, Дорожное радио. Успехов вам и процветания. До свидания.

0: Шикарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
12: Всегда в это время.
11: На Дорожном радио.
13: Здравствуйте. Хочу в этот замечательный день поздравить свою любимую сестренку Таню. С днем рождения. Будь бесконечно счастливой и всеми любимой. Береги свет и радость своей душе. И пусть этот мир всегда улыбается тебе. Ты у меня самая лучшая. Поставьте, пожалуйста, песню «Хай-фай не дано». Спасибо,

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, дорожный радио. Меня зовут Владимир. Я из Башкирии, из города Салавата. У меня день рождения. Я бы хотел услышать песни Вахтанга Кикабидзе «Мои года, мое богатство». И пожелать всем-всем крепкого здоровья, всего хорошего, всем удачи. Большое спасибо, дорожное радио.

Хоть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: приведения по-немецки, индийские автобаны и канадские ямы. С вами Владимир Лебедев. Поехали. В Германии существует одна интересная проблема – водители-призраки. Так называют тех, кто пытается проехать по местным скоростным автобанам по встречной полосе. Правда, сознательных нарушителей, тех, кто пытается проскочить по-быстренькому, не так уж и много. В основном в проблемную группу попадают паникеры. Во-первых, это те, кто случайно пропустил свой поворот и в ступоре пытается исправить положение. А во-вторых, те, кто случайно заехал с развязки не в том направлении. Знаки и разметка помогают очень слабо. В общем, по вине этих призраков гибнет до 30 человек в год. По европейским меркам очень много. Что интересно, в соседней Франции такой проблемы нет, поскольку все скоростные трассы в стране платные, и въезд на них возможен только через кассовый пропускной пункт. Кстати, на некоторых дорогах действительно не существует такой вещи, как ограничение скорости. Но про те же немецкие автобаны – это лишь самый известный факт. Кроме того, скорость практически не ограничена в северных территориях Австралии. Ну,

0: кроме населенных пунктов. На острове Мэн и в Индии дорожные знаки с ограничением скорости поставлены только в отдельных опасных местах. Правда, из-за плохого качества дорог в Индии скорости выше 150 км в час просто физически невозможны. Вообще, любую дорогу можно сделать намного интересней. Где-то делают шумовые полосы, где-то рисуют различные рисунки. А вот в Канаде умудрились изобразить пейзажи типичной российской дороги из глубинки. Представьте, на идеальной трассе внезапно появляется вполне себе здоровенное ямище. Водители видят выбоину, но, проезжая по ней, они ничего не чувствуют. Вы спросите, зачем? Вроде для безопасности этот прикол совсем не предназначен. На высокой скорости с перепугу можно вообще в кювет загреметь. Дело оказалось гораздо проще. Реклама. Да-да, она родимая. Один из местных производителей таким образом решил разрекламировать новую подвеску. Выбрали кусок дороги, наклеили постеры с ямами и начали приглашать на тест-драйвы. Особого успеха рекламная акция не принесла, зато вызвала интерес интернет-пользователей. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Ираклий прошел путь от задорного Вовы Чумы до глубоких лирических песен. Этой осенью артист презентует альбом «Слава Богу за все». Историю о зрелых чувствах и благодарности жизни. Цените каждый день. И, конечно, доброго пути вам вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурик.

Дорожное радио представляет шоу выходного дня «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 19 сентября в гостях Виктор Дробыш. Кому Виктор Дробыш подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 19 сентября в 10 утра. «Пять звезд». Виктор Дробыш. Подробности на сайте дорожное.ру. 13+. Дорожное радио.

Осень – не время для хандры. Пусть дождь стучит по окнам, а песни дорожного радио будут вас согревать.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Ракета «Союз» стартовала с космодрома Байконур. Она доставит на Международную космическую станцию грузовой корабль «Прогресс МС-35». На орбиту направлены топливо, научное оборудование, а также вода и воздух для космонавтов. Стыковка с российским сегментом МГС намечена через 3 дня.
0: Россия.
1: Правительственный запрет на экспорт дизельного топлива для производителей будет продлен на месяц до конца октября. Об этом пишут ведомости со ссылкой на итоги совещания вице-премьера Александра Новака. Мера направлена на бесперебойное обеспечение топливом внутреннего рынка. В России также продолжит действовать запрет на экспорт бензина. Он сохранится до конца января будущего года.
0: Здравоохранение.
1: Москва и Санкт-Петербург объединяют медицинские информационные системы. Московскую систему ЕМИАС внедрят в петербургских больницах. Необходимое соглашение подписали главы 2 городов Сергей Собянин и Александр Беглов. До конца года ЕМИАС заработает во всех городских больницах Санкт-Петербурга, а затем начнется ее внедрение в поликлиниках.
0: Мир.
1: В Демократической партии США начались споры из-за законопроекта о новых антироссийских санкциях. Руководство демократов в Палате представителей открыто выступает против документа, который республиканцы вынесли на голосование на этой неделе. Как передает портал Axios, представителям Демократической партии предстоит выбирать, поддерживать ли украинскую сторону или согласиться с передачей администрации Дональда Трампа широких полномочий в торговой политике. Напомню, что внесенный сенатором Линдси Грэмом законопроект предусматривает пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российской нефти.
0: Транспорт.
1: Автозавод «Москвич» начал массовое производство электромобилей «Атом». Это первый российский серийный электрокар на собственной платформе. Запас хода составляет до 500 километров, мощность превышает 200 лошадиных сил, а цена «Атома» с господдержкой начинается от 3 миллионов рублей. По заявлению производителя, уровень вокализации машины достигает 70%. Российские в электрокаре «Атом» не только металлоштамповка, но и аккумуляторы, электроприводы, программное обеспечение и так далее. Это были новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

Александр Иванов отмечает юбилей концертами под спортивным девизом «6-5 в мою пользу». Дзюдоист с черным поясом и мастер игры в боулинг, лидер группы «Ронда» знает толк в спорте. Находите время для увлечений, они ведь тоже являются частью вселенной. Двигайтесь к цели вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+. Дорожное радио.

счастливым этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Натали вернулась к масштабным выступлениям. На фестивале народных ремесел артистка подтвердила народный статус своих хитов. Песни о черепашке, ветре с моря и боже, каком мужчине – танцевальная классика любой вечеринки. Хочется скорее услышать обещанной певицей новый альбом. Конечно, на дорожном радио. Ваша

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Игорь Крутой. Близкий друг.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве,

были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышит мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться

0: Актуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. Jetour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин. В России подешевели сезонные фрукты. Цены на сливы в России в среднем снизились на 15%, а яблоки стали дешевле на 6%. Причиной эксперты называют хороший урожай и рост товарного производства. При этом они отмечают, что употребление фруктов в России отстает от рекомендаций Минздрава, несмотря на снижение цен. В среднем россияне съедают порядка 74 килограммов свежих фруктов в год, при норме около 100 килограммов.
0: Факторы безопасности.
1: Министерство природы разрабатывает профилактические меры для регионов, где участились случаи нападения медведей на людей. Главная рекомендация – полностью исключить доступ хищников к пищевым отходам на свалках, в туристических лагерях и поселках. Ведомство также призвало оперативнее оповещать жителей о появлении хищников. С начала года медведи выходили к населенным пунктам в 40 с лишним регионах, передает РИА Новости.
0: Информация ГАИ.
1: Когда в отношении водителей не будут возбуждать уголовных дел, МВД направило в регионы разъяснение о том, что водителей не будут привлекать к уголовной ответственности за вынужденное нарушение правил дорожного движения, даже если авария привела к тяжким последствиям. Речь о ситуациях, когда один водитель создал опасность, а второй, уходя от удара, нарушил правила и попал в ДТП. Следователи обязаны проверять действия каждого участника. Основанием для таких разъяснений ведомство назвало позицию Конституционного суда о крайней необходимости.
0: Мир.
1: В Демократической партии США начались споры из-за законопроекта о новых антироссийских санкциях. Руководство демократов в Палате представителей открыто выступает против документа, который республиканцы вынесли на голосование на этой неделе. Как передает портал Axios, представителям Демократической партии предстоит выбирать, поддерживать ли украинскую сторону или согласиться с передачей администрации Дональда Трампа широких полномочий в торговой политике.
0: Дороги.
1: Стало известно, как будет выглядеть новый дорожный знак для парковки многодетных семей. На нем изображена стандартная белая буква «Р», она же латинская «Пи» на синем фоне, и символ семьи. Схематичное изображение пяти человечков, держащихся за руки, двух взрослых и трех детей. Дизайн выбрали по итогам опроса, в котором победивший вариант набрал 46% голосов. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

Вновь о том, что день уходит с земли. Час вечерний, спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали. Мы не однажды вспомним, вспомним.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин. В России подешевели сезонные фрукты. Цены на сливы в России в среднем снизились на 15%, а яблоки стали дешевле на 6%. Причины эксперты называют хороший урожай и рост товарного производства. При этом они отмечают, что употребление фруктов в России отстает от рекомендаций Минздрава, несмотря на снижение цен. В среднем россияне съедают порядка 74 килограммов свежих фруктов в год, при норме около 100 килограммов.
0: Факторы безопасности.
1: Министерство природы разрабатывает профилактические меры для регионов, где участились случаи нападения медведей на людей. Главная рекомендация – полностью исключить доступ хищников к пищевым отходам на свалках, в туристических лагерях и поселках. Ведомство также призвало оперативнее оповещать жителей о появлении хищников. С начала года медведи выходили к населенным пунктам в 40 с лишним регионах, передает РИА Новости.
0: Информация ГАИ.
1: Когда в отношении водителей не будут возбуждать уголовных дел, МВД направило в регионы разъяснение о том, что водителей не будут привлекать к уголовной ответственности за вынужденное нарушение правил дорожного движения, даже если авария привела к тяжким последствиям. Речь о ситуациях, когда один водитель создал опасность, а второй, уходя от удара, нарушил правила и попал в ДТП. Следователи обязаны проверять действия каждого участника. Основанием для таких разъяснений ведомство назвало позицию Конституционного суда о крайней необходимости.
0: Мир.
1: В Демократической партии США начались споры из-за законопроекта о новых антироссийских санкциях. Руководство демократов в Палате представителей открыто выступает против документа, который республиканцы вынесли на голосование на этой неделе. Как передает портал Axios, представителям Демократической партии предстоит выбирать, поддерживать ли украинскую сторону или согласиться с передачей администрации Дональда Трампа широких полномочий в торговой политике.
0: Дороги.
1: Стало известно, как будет выглядеть новый дорожный знак для парковки многодетных семей. На нем изображена стандартная белая буква «Р», она же латинская «Пи» на синем фоне, и символ семьи. Схематичное изображение пяти человечков, держащихся за руки, двух взрослых и трех детей. Дизайн выбрали по итогам опроса, в котором победивший вариант набрал 46% голосов. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не умирать. Не умирать.

небо, солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, и в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: приведения по-немецки, индийские автобаны и канадские ямы. С вами Владимир Лебедев. Поехали. В Германии существует одна интересная проблема – водители-призраки. Так называют тех, кто пытается проехать по местным скоростным автобанам по встречной полосе. Правда, сознательных нарушителей, тех, кто пытается проскочить по-быстренькому, не так уж и много. В основном в проблемную группу попадают паникеры. Во-первых, это те, кто случайно пропустил свой поворот и в ступоре пытается исправить положение. А во-вторых, те, кто случайно заехал с развязки не в том направлении. Знаки и разметка помогают очень слабо. В общем, по вине этих призраков гибнет до 30 человек в год. По европейским меркам очень много. Что интересно, в соседней Франции такой проблемы нет, поскольку все скоростные трассы в стране платные, и въезд на них возможен только через кассовый пропускной пункт. Кстати, на некоторых дорогах действительно не существует такой вещи, как ограничение скорости. Но про те же немецкие автобаны – это лишь самый известный факт. Кроме того, скорость практически не ограничена в северных территориях Австралии, ну, кроме населенных пунктов. На острове Мэн и в Индии дорожные знаки с ограничением скорости поставлены только в отдельных опасных местах. Правда, из-за плохого качества дорог в Индии скорости выше 150 км в час просто физически невозможны. Вообще, любую дорогу можно сделать намного интересней. Где-то делают шумовые полосы, где-то рисуют различные рисунки. А вот в Канаде умудрились изобразить пейзажи типичной российской дороги из глубинки. Представьте, на идеальной трассе внезапно появляется вполне себе здоровенное ямище. Водители видят выбоину, но, проезжая по ней, они ничего не чувствуют. Вы спросите, зачем? Вроде для безопасности этот прикол совсем не предназначен. На высокой скорости с перепугу можно вообще в кювет загреметь. Дело оказалось гораздо проще. Реклама. Да-да, она родимая. Один из местных производителей таким образом решил разрекламировать новую подвеску. Выбрали кусок дороги, наклеили постеры с ямами и начали приглашать на тест-драйвы. Особого успеха рекламная акция не принесла, зато вызвала интерес интернет-пользователей. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительственный запрет на экспорт дизельного топлива для производителей будет продлен на месяц до конца октября. Об этом пишут ведомости со ссылкой на итоги совещания вице-премьера Александра Новака. Мера направлена на бесперебойное обеспечение топливом внутреннего рынка. В России также продолжит действовать запрет на экспорт бензина. Он сохранится до конца января будущего года.
0: Информация ГАИ.
1: Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности стали чаще попадать в аварии. По статистике ГИБДД за 8 месяцев этого года произошло почти 3500 подобных ДТП, что на 37% превышает прошлогодние показатели. Чаще всего средства индивидуальной мобильности попадали в аварии в Москве, Петербурге, Нижегородской и Челябинской областях, а также на Кубани. При этом две аварии из трех происходили с участием частных электросамокатов, а не арендных. По данным газеты «Коммерсант», среди причин роста аварийной статистики эксперты называют неаккуратную езду на личных самокатах и нехватку инфраструктуры.
0: Интересные факты.
1: В России резко вырос спрос на ретро-технику. Речь идет о кассетных магнитофонах, CD-плеерах, пленочных фотоаппаратах и виниловых проигрывателях. Так, по данным аналитического центра «Чек-индекс», за 8 месяцев года продажи CD-плееров выросли на 16% к прошлому году и на 50 с лишним процентов к 2024. Как отмечают эксперты, ностальгия по аналоговому звуку охватывает не только Россию. В мире растет интерес к так называемому несовершенному очарованию старых гаджетов, но с современными возможностями. Например, умные пишущие машинки сохраняют текст онлайн, бумбоксы поддерживают Bluetooth, а моментальные камеры оснащены автофокусом.
0: Транспорт.
1: Автозавод «Москвич» начал массовое производство электромобилей «Атом». Это первый российский серийный электрокар на собственной платформе. Запас хода составляет до 500 километров, мощность превышает 200